0: У него, как дома нема. Да, Настя?
1: Вы как раз в своей комнате. Вы же дома, и дома, и дома.